0: Наша политика. Наша
1: политика. Жога по матио, метала по глава.
2: Текала за мою сестру.
3: На море па на приятелја, ки их мам на море па на сладолет.
4: Тотал свежител. Тотал свежител.